empty time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-20. В Риге сегодня переменная облачность, возможны кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: На часах 6, сегодня 17 августа, и пусть этот понедельник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать новый день вместе.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! На часах 6:08, на календаре 17 августа, и мы открываем новую неделю и первый музыкальный час на Ретро-ФМ Латвия. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин.
2: Доброе утро!
1: Доброе! Ну что, Рига, кажется, отгуляла как следует. В эти выходные город отмечал свое 825-летие. В центре было столько людей, что казалось, будто на праздник вышли вообще все. Концерты, уличные артисты, ремесленные ярмарки, шоу «Формула-1», между прочим, было тоже. Цирковые представления, вечернее лазерное шоу на Даугавой и, знаете, наверное, самое приятное ощущение после таких выходных, когда город действительно живет, когда в парках играет музыка, на улицах слышны разные языки, кто-то открывает для себя новые уголки Риги, а кто-то просто гуляет без всякой цели, наслаждаясь летом. Надеемся, эти выходные подарили вам хорошие эмоции, которых хватит как минимум до следующих. А если вдруг не успели выбраться в центр, ничего страшного, впереди еще целых 2,5 недели лета. Так что обязательно найдите время для прогулки. С добрым утром! И пусть этот понедельник станет легким стартом новой недели. А хорошее настроение мы берем на себя. Впереди Culture Club, Карма Хамилиан. Не переключайтесь!

0: Доброе утро! 6.19 на часах. Замечали ли вы, что красивые яблоки из супермаркета хоть и выглядят идеально, а на вкус уже как будто бы совсем не те? Оказывается, этому есть сразу несколько причин. То есть, во-первых, влияет климат, из-за более жаркого лета яблоки часто созревают быстрее, и их приходится собирать раньше, чем они успевают набрать сладость и аромат. Во-вторых, яблоко, которое вы покупаете весной или летом, вполне может быть почти годовалым. Современные технологии позволяют долго сохранять его красивый внешний вид, но вкус и хрустящая структура, точнее текстура, за месяцы хранения постепенно теряются. В-третьих, многие сорта сегодня выращивают так, чтобы они лучше переносили перевозку и долго лежали на полках магазина. А это не всегда идет на пользу вкусу. Поэтому специалисты советуют следующее. Самые вкусные яблоки – это местные и по сезону. Осенью, когда урожай только собран, разница действительно ощущается. Во всяком случае, те, что я купила на днях, яблочки восторга не вызвали, но я вот жду, пока будут местные.
1: Так надо с дерева срывать, понятное дело.
0: С дерева пока кисленькое.
1: Ну, это кому что нравится. Я вот люблю кислые. В магазине, кстати, тоже самые большие, вот эти зеленые Гренни Смит, мне больше всего нравятся. Так. Честно говоря, ну пускай им будет год, они же вкусные, мне нравятся.
0: Главное, чтобы было
1: вкусненько.
0: Ждем
1: местных яблок с дерева.
0: Которые
1: прямо
0: будут прям с дерева латвийские, хорошие.
1: И обязательно не мытые, ну точнее мытые, но дождем.
0: Гораздо вкуснее, когда оно растет где-нибудь на природе. Вот, ну а впереди, после небольшой паузы, Ванесса Паради с песней «Джоли Такси». Утренний экспресс.
2: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-20.
1: В столице Латвии переменная облачность, возможен кратковременный дождь и грозы. Днем плюс 21, плюс 22.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп.
1: Овны, давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают, не объясняйте. Просто поступайте, как считаете нужным. Либо подождите до завтра.
2: Тельцы, поупражняйте мышцы лица, потому что сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
1: Близнецы, нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности. Свои не подведут.
2: Раки, доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.
1: Львы, вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет, то необходимо его срочно исследовать весь.
2: Девы, постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
1: Весы, если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, не прав был он, но что это меняет? Вы на самом деле так похожи.
2: Скорпионы. Сегодня наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному. Так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?
1: Стрельцы. Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство и принять чью-то помощь.
2: Козероги. Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
1: Водолеи, если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун – находка для шпиона.
2: Рыбы. Сегодня над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения, потому что над ними будут смеяться завтра, послезавтра и, возможно, до конца недели.

0: Максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! 6:48 на часах, на календаре 17 августа, а следующая новость, Александр, наверное, тебя очень заинтересует. Я знаю, что ты частенько летаешь на самолетах, потому что ты куда-то ездишь в отпуск, это я домосед. Вот, в Рижском аэропорту...
2: Я вообще летать люблю.
1: Да, я, кстати, тоже.
2: «Полеты во сне и наяву» был такой замечательный фильм. Ну, да-да-да, что там в аэропорту?
1: Оказывается, не все, что можно купить за границей, можно провести в Латвию.
2: Да что вы говорите!
1: Так вот, из Рижского аэропорта новость. За первые 7 месяцев этого года у пассажиров, перелетевших из стран вне ЕС, уже изъяли, внимание, более 2 тонн мяса и молочных продуктов и почти 1,5 тонны фруктов и овощей. Представляешь, что люди везут?
2: Нет, честно говоря, у нас же мяса не хватает. Ну, друзья, а какое мясо нельзя?
1: Нельзя ввозить из стран вне ЕС, нельзя ввозить мясо, колбасу, сыр, молочные продукты, а также свежие фрукты и овощи без специальных документов. Такое нельзя везти.
2: Нельзя.
1: Еще нельзя делать следующую вещь, то есть лекарства. Некоторые популярные снотворные и успокоительные, которые свободно продаются, например, в том же Египте и Турции, в Латвии считаются запрещенными веществами, и их ввоз может привести уже не к штрафу, а к уголовному делу. Из плюшек. Если таможенник просит выбросить запрещенный продукт...
2: Тоже нельзя?
1: Нет, я про другие плюшки. Я про то, что если таможенник попросит вас выбросить запрещенный продукт, и вы добровольно это делаете, то штрафа не будет.
2: А если я это все съем?
1: Ай, не знаю. Ну, наверное, можно. Но ты как-то
2: съешь... попросят подождать в уголочке, пока действие лекарства не закончится.
1: Кстати, если вы отказываетесь выбросить, могут оформить административное нарушение и оштрафовать. А под запретом или с ограничениями могут также оказаться и экзотические сувениры, то есть кораллы, изделия из кожи крокодила или змеи, осетровая икра, некоторые виды косметики с компонентами редких животных и растений. Вообще, я удивлена, что есть косметика с компонентами редких животных и растений. Я
2: так
1: думала,
2: речь
1: что
2: же
1: она
2: идет
1: вся...
2: о странах вне ЕС. Там, конечно, всякое бывает.
1: В общем, если резюмировать, то перед отпуском стоит проверить не только норму багажа, но и что вообще разрешено ввозить в ЕС, иначе безобидный сувенир может закончиться большими проблемами.
2: Но... Тебя, кстати, что-то отбирали? У меня однажды бенгальские огни.
1: У меня нет.
2: Я летел на праздник и почему-то решил их взять с собой.
1: Ну а впереди Абба, Хани-Хани.

0: 6 до 10.
1: Оказывается, можно установить рекорд по установлению рекордов. Вот такая, вы знаете, история.
2: Это же надо постараться.
1: Да, постарался. В Индии живет Ашрита Фурман, который, кстати, урожден был как Кит Фурман, англичанин. Он начал устанавливать рекорд еще 79-го года. В 79-м году он подпрыгнул 27 тысяч раз.
2: Господи, боже мой, 27 тысяч.
1: В 86-м он подпрыгнул на тренажере «Кузнечик» под водой. И, в принципе, он устанавливал рекорды более чем в 40 странах мира, включая Австралию, Китай, Великобританию, Камбоджу, Индонезию, Францию и Египет. И на данный момент он стал первым в истории человеком, которому удалось установить 100 рекордов Гиннесса.
2: А там один установить, сколько нужно постараться, а он 100 установил.
1: Ну вот, молодец такой, равнение на Кита Фурмана или на Ашриту Фурмана, кому как.
2: Но я
1: впереди,
2: думаю,
1: это как там, смелым у нас везде дорога.
2: А еще у нас впереди Mike the Mechanics, Another Cup of Coffee, не переключайтесь.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! 7:11 на часах, сегодня 17 августа. Давайте по традиции заглянем в календарь и посмотрим, у кого сегодня именины. Сегодня, 17 августа, именины отмечают Олекс и Винета. Имя Олекс имеет древнескандинавские корни и традиционно ассоциируется с силой, решительностью и уверенностью. Винета связывают с красотой и гармонией. А еще многие вспоминают легендарный затонувший город Винету, благодаря которому имя приобрело романтическое звучание. В этот день поздравления принимают и обладатели редких имен, такие как Роалс, Роанс, Венета, Венита, Винете, Винец, Винита, Рюрикс, Рюрикс, Веня и Веньямина. Поздравляем!
2: По православному календарю именины отмечают Дмитрий, Иван, Андрей, Антонина, Евдокия, Кузьма, Алексей, Дарья, Михаил, Денис, Константин, Максимилиан, Ирина и Семен. Дмитрий связан с плодородием и землей. Иван означает «Божья милость». Андрей – мужественный. Алексей – защитник. Дарья – обладающая добром. Михаил – кто как бог. Денис – имя, связанное с древнегреческим богом виноделия Дионисом. Константин означает «постоянный». Максимилиан – величайший. Ирина – мир, а Семен – услышанный богом. Поздравляем всех именинников. Пусть этот день принесет хорошее. Новости, теплые встречи, отличное настроение и лучшую музыку.
1: Трех поколений. Потому что впереди после небольшой паузы Андрей Губин с песней «Убегает лето». Не переключайтесь.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7:13.
3: «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро, 7.20 на часах, именинников и именинниц мы с вами уже поздравили. Давайте же теперь заглянем в календарь необычных праздников и посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня в мире. Сегодня отмечают День любимого дивана. После насыщенных выходных он наверняка многим покажется самым актуальным праздником.
1: Есть и день комиссионного магазина, он же день секонд-хенда. Такие магазины давно стали местом, где можно найти по-настоящему уникальные вещи с историей и стилем. И я недавно, кстати, кое-что интересное приобрел.
0: Расскажешь потом? Ну, за эфиром. Да, любители животных сегодня тоже не обделены вниманием. В календаре сразу несколько необычных дат. Международный день ротвейлера, день благодарности черным котам и даже день рыжих котов с голубыми глазами. Кстати, последние считаются довольно крайне редкими ребятами. Такой окрас и цвет, он настоящая генетическая редкость.
1: Из гастрономических праздников сегодня день баклажана. А в Индии и Непале отмечают древний праздник Нагапанчами. Он посвящен змеям, которых там считают символом защиты, плодородия и, конечно же, мудрости.
0: В общем, если сегодня встретите черного кота или, ну, видите необычный баклажан, или даже загляните...
1: С голубыми глазами!
0: Да.
1: Рыжий баклажан с голубыми глазами! Вот генетическая штучка!
0: В общем, выбирайте праздник по душе и вперед встречать новый день с улыбкой. Ну а впереди после небольшой паузы Эль Пасадор, Амада Мия, Аморе Мио. Не переключайтесь. Утренний экспресс на
2: ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: Strādājot ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
4: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Невыключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
12: Но сакума то мэдинай издарит гайлес. Тад то мэдинай издарит рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
13: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
14: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
15: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
16: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе. Bye.

0: Доброе утро. Президент заявил, что Латвию нужно защищать и физически, и духовно. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов, заявила советник мэра. Рижская дума планирует создать координационную комиссию для снижения последствий ремонта Вантового моста. Каждый второй юный спортсмен принимает пищевые добавки без консультации с врачом, показало исследование. На этой неделе в Латвии ожидается более дождливая и немного прохладная погода. В Бельгии в стене дома обнаружили клад из золотых слитков и монет на 9 миллионов евро. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-20.
2: В столице Латвии переменная облачность, возможен кратковременный дождь и грозы. Днем плюс 21, плюс 22.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu –

0: Гороскоп.
1: Овны, давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают, не объясняйте. Просто поступайте, как считаете нужным. Либо подождите до завтра.
2: Тельцы, поупражняйте мышцы лица, потому что сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
1: Близнецы, нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности. Свои не подведут.
2: Раки, доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.
1: Львы, вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет, то необходимо его срочно исследовать весь.
2: Девы, постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
1: Весы, если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, не прав был он, но что это меняет? Вы на самом деле так похожи.
2: Скорпионы, сегодня наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному. Так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?
1: Стрельцы, сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство и принять чью-то помощь.
2: Козероги, сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
1: Водолеи, если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун – находка для шпиона.
2: Рыбы, сегодня над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения, потому что над ними будут смеяться завтра, послезавтра и, возможно, до конца недели.

0: Вокалист Нин Теннант написал текст за четверть часа, когда клавишник Крис Лоу сыграл на синтезаторе аккорды, напомнившие ему церковный гимн. Теннант признавался, что задумывал песню как ироничную провокацию над строгим католическим воспитанием в школе, где все интересное обвинялось грехом, но публика и критики восприняли трек максимально серьезно. Бывшая школа Теннанта, католическая гимназия в Ньюкасле, пришла в выступление от песни. Бывший преподаватель выступал в прессе с критикой, а руководство школы официально запретило ученикам слушать и приносить кассеты с этим треком, угрожая отчислением за нарушение правила. Но впереди, после небольшой паузы, «Мама лето» Дмитрий Маликов.
1: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklāma. Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: И все начинается сначала. Участникам 220 LV плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Анастасия, специалист «Карглас».
8: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
9: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
10: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
11: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Круспилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
12: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
13: Можно, можно.
14: Можно, можно.
13: Если надо, очень то можно.
14: Можно, можно.
13: Можно, можно.
12: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
15: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
16: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
17: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
16: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV. Или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
11: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
5: особые цены на офисную мебель и электронику. В 220 ЛВ. Аэрогриль Шаюми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
18: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
19: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
21: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
22: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
23: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Vēp.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais.
2: Там шлите сообщения или голосовые, например, что понравилось, что не понравилось. 244-244-14.
3: Не переключайтесь.
4: Утренний экспресс.
5: Просыпайся вместе с Декта. Международной платежной компанией, созданной в Латвии.
6: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
7: Reklāma. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
8: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
9: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
10: «Шкода».
11: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой.
12: Да, это ныне самый востребованный напольный материал «Кварц-винил СПЦ». В магазине «Винил X» на «Круспилс 93» сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. «Винил X LV» или на «Круспилс 93» в Риге.
13: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
14: Я пью до дна. За тех, кто в море.
15: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
14: Вот новый поворот.
15: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
14: Еще не все дорешено.
15: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
14: Еще не все разрешено.
16: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
17: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах.

0: Радио Ретро-ФМ Латвия.
1: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. «Мы должны защищать Латвию как физически, так и духовно», заявил президент Эдгар Ринкевич на мессе в Агландской базилике в честь праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии. Он отметил, что регулярно бывал в Аглоне, но впервые выступил перед общественностью во время этого праздника. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращения салюта в столицу, заявила советник мэра Вестурса Клейнбергса Летиция Лива Лукьянска. По ее словам, это был не классический большой салют. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины и сценическая пиротехника. Комитет городского развития Рижской думы сегодня рассмотрит вопрос о создании координационной комиссии для смягчения последствий ремонта Вантового моста. Комиссия должна помочь заранее подготовиться к ремонту и уменьшить его влияние на движение жителей и предпринимателей. Юным спортсменам необходимо уделять особое внимание питанию. Исследования показывают, что некоторые дети принимают пищевые добавки без консультации с врачом. Спортсмены от 10 до 18 лет должны раз в год проходить углубленное медицинское обследование за счет государства. Специалисты отмечают, что большинству детей пищевые добавки вообще не нужны. Гораздо важнее полноценное и сбалансированное питание. Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды. В ближайшую неделю в Латвии будут преобладать циклоны, поэтому часто ожидаются дожди и немного более прохладная погода. Днем температура на большей части страны по-прежнему будет около плюс 20 градусов или выше. В конце недели возможны более сильные осадки. В Бельгии рабочие, перестраивавшие старый дом, обнаружили в стене подвала золотые слитки и монеты. Стоимость находки может достигать 9 миллионов евро. Клад обнаружили во время прокладки канализационных труб.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-23 градуса.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: На часах начало 9-го, утренний кофе допит, дела закрутились. Ретро-ФМ Латвия с вами. Елена Рассохина и Александр Шурин сопровождают это утро лучшими любимыми треками.
4: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: утром.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: 8.11 на часах, сегодня 17 августа, и мы тут для того, чтобы рассказать о том, что один комментарий стал самым залайканным комментарием в истории Инстаграм. Это комментарий Криштиану Роналду под постом Лионеля Месси. Он собрал 6,7 миллионов лайков, и это абсолютный рекорд за всю историю Инстаграм.
3: Ого, это, я так понимаю, лайки-то продолжают сыпаться?
2: Продолжаются.
3: То есть, наверное, уже и 7? Надо проверить.
2: Надо проверить. Что произошло? 12 августа Месси выложил трогательное фото и письмо в память о своем отце Хорхе Месси, который ушел из жизни в возрасте 68 лет. Роналду поддержал своего давнего соперника по футбольному полю, написав: «Крепко обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные моменты, Лео. Желаю тебе сил».
3: Ну, я считаю, что правильно сделал. Очень... Прям такая душевность, коллегиальность, человечность, в конце концов, молодец.
2: Я согласна. И миллионы пользователей по всему миру тоже оценили этот искренний жест поддержки и уважения. Такими
3: ну, так
2: количеством
3: давайте
2: лайков.
3: Поддержим друг друга лайками, не знаю, добрыми словами, в конце концов, хорошими песнями.
2: Хорошие песни у нас есть. Впереди после небольшой паузы Blue System с песней Magic Symphony. Не переключайтесь.
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 8 часов 13 минут.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White, насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Начнем с большого успеха латвийского баскетбола. Сборная Латвии до 16 лет впервые в истории стала чемпионом Европы. В финале турнира, который проходил в Румынии, латвийцы обыграли Францию 75-69, завершив весь чемпионат без единого поражения. Главным героем финала стал Бенджамин Янис Бероя. Он набрал 22 очка и сделал 13 подборов. По итогам турнира его признали самым ценным игроком чемпионата Европы. Более того, в символическую сборную турнира вошли сразу два представителя Латвии – Бероя и Маркус Яхович, который в финале записал на свой счет 15 очков и 8 подборов. Это первое европейское золото для Латвии в категории U16 и одно из самых значимых достижений молодежного баскетбола страны.
2: В европейском футболе обладателем Суперкубка УЕФА второй год подряд стал Пари Сен-Жермен. В Зальцбурге чемпион Лиги чемпионов обыграл победителя Лиги Европы, английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Голы за парижан забили Хвича Кварцхелия и Дезире Дуэ. Причем победный мяч был засчитан только после проверки ВАР. Для французского клуба это уже второй подряд Суперкубок УЕФА.
1: И еще одна новость из английского футбола. Основатель Amazon Джефф Безос официально стал владельцем 30% акций Ливерпуля. По информации BBC, американская компания Fenway Sports Group получила за эту долю от 1,5 до 1 миллиарда 800 миллионов евро. При этом Безос не будет участвовать в повседневном управлении клубом. Это его первая инвестиция в профессиональный спортивный клуб. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: «Ain't It Funny» вообще должна была попасть в фильм «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес. Песню Джей Ло и продюсер Кори Руни придумали прямо во время просмотра чернового монтажа фильма, но режиссер решил, что для картины песня слишком латиноамериканская, и в итоге в фильм не попала. Зато стала частью альбома Джей Ло. Ну а впереди, после небольшой паузы, Леонид Агутин с песней «Летний дождь». Не переключайтесь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Реклама. Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Kas tad tas? Eiro aptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
13: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
14: Можно, можно,
15: можно, можно.
14: Если надо, очень, то можно.
15: Можно, можно,
14: можно, можно.
13: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
16: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
17: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
18: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
19: Hei, hei!
20: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
21: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: FM. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8:30 на часах. Доброе утро.
2: Доброе.
1: И начинаем подводить первые итоги. Предварительные, конечно же, еще полтора часа эфира впереди нашего интерактива. Сегодня тема такая: прошедшие выходные, конечно же, 825-летие города. Что вам понравилось, что не понравилось, на что обратили внимание, что было для вас самым ярким, незабываемым?
2: Так сказать, особенно запало в душу.
1: Именно. 2-4-4-2-4-4-14, номер нашего WhatsApp, можно пальцами присылать, можно ртом наговаривать. Итак, Анна прислала следующее сообщение. Анна из Ильгуцемса. Red Bull Шауран на экспорта просто разрыв. Увидеть болид Формулы-1 своими глазами в Риге, да еще и рев моторов Мартинша Сескса. Мурашки по коже.
2: Есть еще одно. Максим пишет. Доброе утро, любимое радио. Приехали специально на 825-летие из Даугавпилса. Особенно порадовало лазерное шоу на Даугаве. Место привычного салюта. Современно, стильно и без лишнего шума для животных. Но на салют они, видимо, не успели остаться, потому что салют все-таки был. Вот.
1: Более того, они были параллельно. Это была часть шоу.
2: Как-то они пропустили. Елена пишет. Концерт Sudden Lights и Citizen'ы на набережной 11 ноября зарядил энергией на весь год. Атмосфера потрясающая. Все пели хором.
1: Игорь из Плявников прислал такое сообщение. Гуляли по Старой Риге всей семьей, уличные мимы, джаз на каждом углу и атмосфера праздника. Помню 800-летие города, но сейчас в 825 действительно чувствуется масштаб. Да, я тоже помню 800-летие.
2: Но... А я, кстати, тоже помню. Я тогда тоже, как и ты говоришь, что ты посмотрел салют не с той стороны реки. Я тоже в 800-летие Риги, я тоже смотрела салют не с той стороны. Но мне понравилось все. Это
1: было волшебно.
2: В этом
1: году действительно мы наблюдали лазерное шоу и салют, решили перехитрить всех, и не на набережной стояли вот именно где все, а от Редисона. И, честно говоря, мы не поняли. Оказывается, мы неправильно поступили. Поступайте правильно, гуляйте по Риге, гуляйте по Елисейским полям вместе с Джо Дассеном.
2: Да, и присылайте нам на номер 244-244-14 ваши версии.

0: Знаменитый гимн Парижа на самом деле адаптация британской песни. Изначально композиция называлась Waterloo Road в честь известной улицы в Лондоне. Ее в 1968 году записала британская психоделическая рок-группа Jason Krest. Мелодия была той же, но текст рассказывал о лондонской жизни. Французский автор Пьер Делануэ услышал британский оригинал и решил принести действие в Париж. Он переписал текст, превратив его в поэтичную историю о случайной романтической встрече на Елисейских полях. Джо Дассен записал ее в 1969-м, и именно эта версия стала мировым суперхитом. Но впереди Алексей Павленко с новостями и прогноз погоды.
1: Доброе утро. Сэм еще может успеть рассмотреть инициативу об отмене депутатских компенсаций. Скорая помощь будет распределять вызовы по приоритетности, чтобы быстрее реагировать на угрозы жизни. В Латвии 17% молодежи имеют избыточный вес, а 11% – недостаточный. В Тековском крае закрыли мост для движения транспорта. Сигулдский частный зоопарк пополнился 2 тиграми из Литвы. Конституционный совет Франции признал незаконным запрет на соцсети для детей младше 15 лет. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-20.
3: В столице Латвии переменная облачность. Возможен кратковременный дождь и грозы. Днем плюс 21, плюс 22.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой. Интересные факты об отоплении, охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: 8:44 на часах. И скажи мне, пожалуйста, коллега Елена, известны ли тебе такие слова, как протего или люмос или экспеллярмус, в конце
1: Еще
0: концов?
1: Еще как известны.
0: Остолбеней!
1: Ты про Гарри Поттера хочешь
0: рассказать?
1: Конечно
0: же, то есть ты фанат, да?
1: Да, я читала, не знаю, 5, наверное, раз все книги. Ну, не все.
0: Фильмы смотрела. А письмо из Хогвартса получила?
1: Нет, но я его очень ждала. Мне было уже 12, я такая, ну, может быть, они на год опоздают, и вот прилетит сова. Ну ничего
0: совы
1: не прилетело.
0: Не то, чем они не кажутся. Прилетело. Впрочем, это из Твин Пикса. А к чему я вообще все это завел? А, радость. Собирайся в Лондон. Собирайся в Лондон 4 ноября, начинай смотреть билеты. Потому что на Оксфорд-стрит откроется крупнейший магазин вселенной Гарри Поттера. Двухэтажное пространство оформит по мотивам косого переулка. Там, смотри, внутри что будет? Полноразмерный автобус «Ночной рыцарь». Можно фоткаться. Собственный дырявый котел, то есть вот этот кабачок. Там будут подавать сливочное пиво, тематические десерты. Над зоной банка «Гринготс» будет возвышаться железнобрюхий дракон. Все как в фильмах. И даже эксклюзив подготовит товары, волшебную палочку косого переулка, а также специальную коллекцию «Баттербир», вот того самого вот сливочного пива.
1: Я так понимаю, то, что там будет очень много пространства, потому что нужно вместить и автобусы, и дырявый котел, и «Гринготс». То есть они там целую улицу или... И это пока неизвестно.
0: Целая вселенная, конечно, вот этот закрытый, забытый, какой он там был переулок.
1: А все равно, косой переулок.
0: Косой, да.
1: А там все равно будет очень много людей, я думаю, там все равно все будет забито, и точно, если туда ехать, нужно брать с собой кругленькую сумму, ну, потому что и палочку захочется, и сливочное пиво захочется, и метлу захочется, и костюм захочется, и шарфик, ну, мне уже все захотелось.
0: Ну, прекрасно, для этого все и делается. А все делается еще для того, чтобы на сайте и в приложении HRFM вы могли послушать запись утренней программы. Так что слушайте, наслаждайтесь. Утренний экспресс.
2: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
3: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
4: Reklāma. Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцайем.
7: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Вендофит уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Вендофит. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Выгодное предложение уже в Бунайцевс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайцевс АБЦ.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Reklama.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
9: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
10: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
11: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
12: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Апельсиновый сок Тимбург 1 литр, евро 49. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl стоит того.
13: Готов быть отличником вместе с Евроникс. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Евроникс LV.
14: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
15: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
1: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Инициативу об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья на портале общественных инициатив Манабалс.ЛВ подписали более 10 тысяч жителей. Глава фракции Союза зеленых и крестьян Харис Рокпелне заявил, что нынешний парламент еще может успеть рассмотреть это предложение. На общественное обсуждение переданы подготовленные Минздравом поправки, которые должны улучшить реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень медицинских услуг. Бригады СНМП будут прибывать к пациентам с учетом приоритета вызова. Почти 71,5% молодых людей в Латвии имеют нормальный вес, сообщает ЦСУ. Среди жителей от 16 до 24 лет у 14% был избыточный вес, у 3,5% ожирение, а у 11,5% вес оказался недостаточным. При этом не все молодые люди регулярно едят фрукты и овощи. С сегодняшнего дня на срок до 10 дней для движения закроют мост через реку Текова на улице Ванадзиню в Текове. Самоуправление призывает жителей заранее планировать маршруты и учитывать ограничения движения. Два амурских тигра из Литвы нашли новый дом в частном зоопарке Сигулды. Животных конфисковали из зоопарка в Клайпеде из-за ненадлежащих условий содержания. Посетители смогут увидеть тигров с 19 августа. Амурский тигр относится к исчезающим видам. Высший конституционный орган Франции признал несоответствующим Конституции закон о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. Парламент принял его в июле, а президент Эммануэль Макрон планировал ввести закон в действие уже в сентябре.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-23 градуса.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Доброе утро всем, кто сейчас в дороге, офисе, дома или где-нибудь между делами. 9 часов на часах, а значит, впереди еще целый час нашей утренней кампании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Поехали!

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс. На
2: Ретро-ФМ. Я помню, была такая песня «Someone please call 911». Ну, как раз 9:11 сейчас на часах. Да, рассказать я хотел бы о другом. Одна американка создала, знаешь, что она создала? Она создала женский рай.
3: Опа, рассказывай.
2: Да, целая деревня, где нет ни одного мужика вообще. 71-летняя Робин Ериан из штата Техас вышла на пенсию и решила создать необычную деревню. Она назвала ее «Птичье гнездо». Купила кусок земли, участок, вложила почти 200 тысяч своих долларов, на которые построила 14 компактных мини-домов и сдает их в аренду от $450 в месяц для одиноких женщин старше 50 лет, вдов, разведенных и незамужних. То есть там никакой драмы, просто коллектив женский, жить отдельно.
3: Прикольно, по-моему.
2: Ну да.
3: Я, к тому же, читала про эту деревню тоже, и туда, насколько я понимаю, отбор, чтобы попасть, очень высокий, несмотря на то, что аренда там, по-моему, 450.
2: Ну, $450 в месяц не так-то и дорого за отдельный домик, на самом деле. Ну да, на самом деле, там функционируют только женщины. Друг другу помогают с ремонтом и ухаживают за питомцами, и совместные ужины, и все что угодно. Женская действительно территория.
3: Ну, по-моему, очень круто.
2: Красиво, почему нет? Если кому-то нравится, так кто же им запретит? А у нас территория общих интересов. Что-то у нас дальше в эфире, не могу разобраться, по-моему. Помоги мне,
3: пожалуйста. Хай-фай, седьмой лепесток. Не переключайтесь.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 9:14.
1: «Экотехнологиес». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Руставенет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Юрмала смеется вместе с Белым. Вечер Юрмала в Дзинтере.
2: Тысячи людей посетили впечатляющее шоу Red Bull Showrun в Риге.
1: Кровавая схватка. В Эстонии во двор дома ворвались три волка.
2: Из музея в Италии украли 4 картины эпохи Возрождения.
1: Эстонию признали лучшей страной в мире для переезда, но нашли там существенный недостаток.
2: Рубрика «Фото». Сколько стоит искусство? Национальная опера устроила ярмарку реквизита.
1: Почему мопеды и самокаты продолжат ездить по тротуарам Риги?
2: Рубрика «Видео». Кулбергс. Неплатежеспособность AirBaltic стала бы худшим вариантом.
1: Рубрика «Видео». Согласие правительства Рижский автовокзал переходит в частные руки.
2: Граудиня и Самойлова взяли бронзу на чемпионате Европы по пляжному волейболу.
1: Рубрика «Видео». Эксперты призывают не торопиться с выбором нового руководителя КНАП.
2: Несмотря на опасения за безопасность, Аглану посетили около 14 тысяч человек.
1: В понедельник местами возможны сильные ливни и грозы. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: танцуем под новый джингл. Такие раз-раз.
1: И утренний интерактив.
0: Давай про интерактив расскажем.
1: У нас сегодня интерактив же.
0: Да.
2: Посвященный минувшим выходным и большому-большому праздничному уикенду с фейерверком, с лазерным шоу, с машинами, которые шумели на весь город, с концертами, с цирковыми представлениями, с вкусной едой и так далее и тому подобное, мы сегодня предложили вам поделиться своими мнениями, впечатлениями об этом празднике по номеру WhatsApp 244-244.
0: 14,
2: да.
0: Важная деталь.
2: Чувствую, легкая недосказанность осталась. У нас есть еще ваше мнение. Большое вам спасибо. Давайте пробежимся по ним.
0: Катрина пишет. Парк Победы в этом году приятно удивил. Очень уютная семейная локация с уличным искусством. Дети в восторге от мастер-классов.
2: Артур написал ночной сет от диджея Магнуса на набережной после концерта. Это было лучшее завершение субботы. Натанцевались до упада.
0: Ярмарка ремесленников на Домской площади. Моя любовь, пишет Ольга. Купила потрясающую керамику, попила вкусный кофе, послушала душевную музыку. По-моему, выходные удались.
2: Прекрасно, да. А у Вадима вроде тоже все было в порядке. Вадим из Кингаракса поделился следующим. На экспорта было не протолкнуться из-за болидов, но оно того стоило. Главное, что вход бесплатный и эмоций море.
0: Ну а впереди Женя Белоусов с песней «Девочка моя синеглазая».

0: Доброе утро. Правительство попросит Сейм дать мандат на привлечение до 30 миллионов евро дополнительного финансирования для AirBaltic. Новый налоговый режим для микропредприятий хотят сделать привлекательнее для начинающих предпринимателей. Гранул достаточно, но высокий спрос приводит к росту цен, заявляют производители. Рига Сатексма призывает школьников оформить карты школьника. В аэропорту Рига у пассажиров из стран вне ЕС изъяли тонны продуктов. Новые требования ЕС к импортным продуктам могут привести к росту цен на кофе и цитрусовые. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-20.
2: В столице Латвии переменная облачность, возможен кратковременный дождь и грозы. Днем плюс 21, плюс 22.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны. Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают, не объясняйте. Просто поступайте, как считаете нужным. Либо подождите до завтра.
2: Тельцы. Поупражняйте мышцы лица, потому что сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
1: Близнецы. Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности. Свои не подведут.
2: Раки. Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.
1: Львы, вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет, то необходимо его срочно исследовать весь.
2: Девы, постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими непонятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
1: Весы, если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, не прав был он, но что это меняет? Вы на самом деле так похожи.
2: Скорпионы. Сегодня наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному. Так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?
1: Стрельцы. Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство и принять чью-то помощь.
2: Козероги. Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
1: Водолеи, если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун – находка для шпиона.
2: Рыбы. Сегодня над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения, потому что над ними будут смеяться завтра, послезавтра и, возможно, до конца недели.

0: что автор песни Альберт Хаммонд вдохновился собственными отношениями. Он долго не мог жениться на своей возлюбленной Клауде из-за затяжного развода с первой супругой, который длился 7 лет. Когда юридические барьеры наконец пали, Хаммонд эмоционально воскликнул: «Nothing's gonna stop us now», то есть «Ничто больше не сможет нас остановить». Ну а впереди, после небольшой паузы, Алекса, где же ты?
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
2: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Но сакума, то медина издарит гайлес. Тад, то медина издарит рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
4: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
5: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
6: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
10: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
13: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Правительство попросит у Сейма мандат на участие в привлечении дополнительного финансирования для национальной авиакомпании Air Baltic в размере до 30 миллионов евро, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он подчеркнул, что речь не идет о государственной поддержке. Мандат понадобится, если компании потребуется временное финансирование. В Сейме 14-го созыва еще планируют успеть ввести новый режим налогообложения микропредприятий. Его цель – вновь сделать такой режим привлекательным для начинающих предпринимателей и поставщиков услуг, которые хотят выйти из теневой экономики. Однако первоначальное предложение существенно изменилось, поэтому появились вопросы о целесообразности всей реформы. Хотя отопительный сезон еще не начался, в некоторых местах Латвии покупатели уже не могут приобрести древесные гранулы, а там, где они есть в продаже, цены значительно выше, чем год назад. Представители отрасли говорят, что физических гранул в стране достаточно, однако спрос на них сейчас очень высокий, что и влияет на цены. Чтобы в следующем учебном году школьники могли бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, родителям необходимо оформить для детей карту школьника. Впервые карту должны получить первоклассники. Заменить ее необходимо учащимся 5 и 10 классов, а также школьникам, которые меняют школу или персональные данные. Заявления принимаются на портале Рига.ЛВ. За 7 месяцев этого года в аэропорту Рига из багажа пассажиров, прибывших из стран за пределами ЕС, изъяли более 2 тонн мяса и молочных продуктов и почти 1,5 тонны фруктов и овощей. Путешественникам напоминают, перед поездкой в Латвию из стран, не входящих в ЕС, необходимо проверить, разрешен ли ввоз приобретенных товаров, в том числе продуктов питания, сувениров и лекарств. Евросоюз планирует ужесточить требования к содержанию остатков пестицидов в продуктах, импортируемых из-за пределов блока. Это может привести к сокращению импорта и, как следствие, росту цен для европейских потребителей на некоторые продукты, в том числе кофе и цитрусовые.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ, акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами, ветер западный от 1 до 15 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-23 градуса.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ, акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
8: Готов быть отличником вместе с Евроникс. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 теперь всего за 499 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
9: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
10: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
1: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Шайоми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Плано студент, бет шаубес пар сау спею сект висас ар студиям сайститас измаксас. Клаусес рубрику «Сварегакайс пар студию кредитем» копа ар Светбанк. Uzzin, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
12: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
13: Hei, hei!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
17: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: реклама.
1: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
3: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
4: Вот
3: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
4: Боже, зачем?
3: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
4: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
5: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Невыключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Satures, jo Akropolis mazie monstri parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
12: Школа зовет?
13: RD Electronics отвечает суперценами.
12: 17 августа по 13 сентября.
13: Большая школьная распродажа.
12: Смартфон Samsung Galaxy A16.
13: Всего 99 евро.
12: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
13: Все для школы по суперценам.
12: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
13: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
14: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
15: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
16: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
17: А где мой пенал? А еще надо гуашь. И еще.
16: Знакомо? Спокойствие. Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
18: Я пью до дна за тех, кто...
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
18: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
18: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
18: Еще не все разрешено.
19: Выгодное предложение уже в Буны Тимс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимас АБЦ.
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
16: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti!
0: TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
20: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
21: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
22: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
21: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
22: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
23: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Studē TSI universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 23. augustam. Universal veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
3: Reklama.
4: Nord Baby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nord Baby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: 5000 eiro? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
7: «Шкода».
8: Я пью до дна, за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная и полицейская программа» ЛКПП ЛВ.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, во многих районах кратковременный дождь, местами ливни с грозами. Ветер западный от 1 до 15 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-20. В Риге сегодня переменная облачность, возможны кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзības программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: местное финансирование. В Сейме 14-го созыва еще планируют успеть ввести новый режим налогообложения микропредприятий. Его цель – вновь сделать такой режим привлекательным для начинающих предпринимателей и поставщиков услуг, которые хотят выйти из теневой экономики. Однако первоначальное предложение существенно изменилось, поэтому появились вопросы о целесообразности всей реформы. Хотя отопительный сезон еще не начался, в некоторых местах Латвии покупатели уже не могут приобрести древесные гранулы, а там, где они есть в продаже, цены значительно выше, чем год назад. Представители отрасли говорят, что физический гранул в стране достаточно, однако спрос на них сейчас очень высокий, что и влияет на цены. Чтобы и в следующем учебном году школьники могли бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, родителям необходимо оформить для детей карту школьника. Впервые карту должны получить первоклассники. Заменить ее необходимо учащимся 5 и 10 классов, а также школьникам, которые меняют школу или персональные данные. Заявления принимаются на портале Riga.lv. За 7 месяцев этого года в аэропорту Рига из багажа пассажиров, прибывших из стран за пределами ЕС, изъяли более 2 тонн мяса и молочных продуктов и почти 1,5 тонны фруктов и овощей. Путешественникам напоминают, перед поездкой в Латвию из стран, не входящих в ЕС, необходимо проверить, разрешен ли ввоз приобретенных товаров, в том числе продуктов питания, сувениров и лекарств. Евросоюз планирует ужесточить требования к содержанию остатков пестицидов в продуктах, импортируемых из-за пределов блока. Это может привести к сокращению импорта и, как следствие, росту цен для европейских потребителей на некоторые продукты, в том числе кофе и цитрусовые.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, в Курземе более солнечно, местами дождь, в Латгале продолжительные дожди. Ветер северный 1,5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра будет облачно, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltumsuknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis LV – эксперты своего дела.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekš darbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšana komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Nord Baby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nord Baby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermētik, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Школа зовет?
8: RD Electronics отвечает суперценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по суперценам.
7: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
9: RD Electronics.
10: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду, а на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
14: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: «Привет в обед» и всем отличного продолжения этого понедельника. Ну а всем, у кого сегодня праздник или особый день, поздравления! Меня зовут Катя Ерофеева, и на Retro-FM Латвия стартует программа по заявкам «Привет в обед», где ваши приветы и поздравления звучат на всю страну. Будем начинать? Оставайтесь с нами!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Сергея Курчиганова из Риги спешат поздравить родители с днем рождения. Сергей, принимайте пожелания успехов, много энергии и энтузиазма, а также крепкого здоровья и процветания во всем. С днем рождения вас и теплые пожелания от родителей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Аллы Павловны Полежайко из Риги от детей и внуков. Анна Павловна, принимайте поздравления с прошедшим днем рождения, а также самые добрые и теплые пожелания. Пусть будет крепким здоровье и пусть каждый день приносит радость. Ваши дети и внуки сердечно поздравляют вас с днем рождения. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто нашел минутку написать нам в программу «Привет в обед», и мы вновь услышимся завтра. А на сегодня будем заканчивать. Заполняйте заявку на retrofm.lv и порадуйте близких и родных своим посланием. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома. Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: В стране достаточно, однако спрос на них сейчас очень высокий, что и влияет на цены. Чтобы и в следующем учебном году школьники могли бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, родителям необходимо оформить для детей карту школьника. Впервые карту должны получить первоклассники. Заменить ее необходимо учащимся 5 и 10 классов, а также школьникам, которые меняют школу или персональный данные. Заявления принимаются на портале Рига.ЛВ. За 7 месяцев этого года в аэропорту Рига из багажа пассажиров, прибывших из стран за пределами ЕС, изъяли более 2 тонн мяса и молочных продуктов и почти 1,5 тонны фруктов и овощей. Путешественникам напоминают, перед поездкой в Латвию из стран, не входящих в ЕС, необходимо проверить, разрешен ли ввоз приобретенных товаров, в том числе продуктов питания, сувениров и лекарств. Евросоюз планирует ужесточить требования к содержанию остатков пестицидов в продуктах, импортируемых из-за пределов блока. Это может привести к сокращению импорта и, как следствие, росту цен для европейских потребителей на некоторые продукты, в том числе кофе и цитрусовые.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, в Курземе более солнечно, местами дождь, в Латгале продолжительные дожди. Ветер северный 1,5 метров в секунду. В Лиепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра будет облачно, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
4: Всем привет! До 19 будем вместе делать Retro FM Латвия. Меня зовут Эдмунд Кашевский.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī tētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūkto.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Не помню, кто это говорил из умных людей, что только у тебя начинает все складываться, и вдруг бац, и понедельник. Да, но ничего не поделаешь, против этого не попрешь, поэтому предлагаю как-то с этим бороться вместе, хотя бы до 19:00.

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Ну вот тот-то не мог понять, чего мне сегодня так неохота было вообще вставать с дивана, с постели и отправляться на работу. А потому что сегодня день любимого дивана, оказывается. А мы отмечаем всех как одна единая семья. Да, потому что я думаю, что не один такой, который сегодня испытывает, мягко выражаясь, полнейшее нежелание вообще двигаться. Хотелось бы вот так вот лежать, читать книжечку или смотреть, кстати говоря, сейчас повторяют финал вот этого турнира в Торонто, да, теннисный, или волейбол мировую лигу повторяют. Да, как-то хотелось оставаться в этом горизонтальном положении на любимом диване. А тут бац, открываешь календарь и смотришь, да, действительно, что называется, настроение в кассу или в тему. Да, ну, как, по профилю, вот так скажем. А что сегодня будем делать, люди добрые? У меня есть чем сегодня вас заманить на интерактив. Об этом я чуть позже расскажу. Ну, а так, конечно, масса хорошей музыки, масса информации, почерпнутой мною из интернета. И тут есть парочку вот таких поводов, которые станут у нас темой для интерактива. Да ладно, чего я тут ломаюсь? У меня сегодня будут на розыгрыш 2 билета на концерт. Опять-таки.

0: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāl veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
1: Реклама.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. TET LV – TET – stiprākais savienojums.
8: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
9: Это вообще нужно измерять?
8: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
10: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
11: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
12: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
13: Выгодное предложение уже в Буницах АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницах АБЦ.
14: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

Да, за окном то, что называется непогода, дождь и прям, скажем, абсолютно нелетнее настроение. Или это у меня только так, а? Но я посмотрел в интернете и обалдел. Слушайте, вот как работает людская фантазия. Кстати, ваша фантазия сегодня тоже понадобится несколько позже. Но как народ творит, а? Как он создает эти праздники? Просто на ровном месте, я вам сказал бы. Ну, день баклажана, казалось бы, ну нафиг он нужен, а нет? Вот взяли и внесли в интернет. Сегодня я бы даже и не знал, если бы не прочел, что день баклажана. Ну так, когда я последний раз баклажан? А вы когда ели последний раз баклажан? Я, честно говоря, я вот икру баклажановую ел недавно буквально. Что-то мне захотелось, пошел купил баночку. И так замечательно, да? Да, вот, что еще сегодня? День комиссионного магазина, день... секонд-хенда. О, ну, комиссионный магазин была очень популярная традиция в свое время. Лет 30 назад это было просто хо-хо-хо, 40. Да, ну, а сейчас это, по-моему, так уже, так сказать, не столь популярно. Секонд-хенд опять, с другой стороны, идешь по городу, видишь, вывески всякие там, ну и народ что-то там тоже себе ищет, выискивает. Так что вроде как можно сказать, что эта идея еще живет и процветает. Ну а далее у нас два взаимоисключающих праздника, можно сказать. Международный день ротвейлера сегодня, совершенно непростая собака, с таким характером, что я тебе дам, мама, не горюй. И очень-очень, если... Да, лучше не попадаться ротвейлеру, что называется, в лапы. Я один раз видел, как этот, казалось бы, ну, милый песик, да, такое шикарное черное такое создание. Как он несся за кошаком, а коту, слава богу, удалось забраться на дерево и спастись. А так, в принципе... Ой, ужас. В Америке сегодня, кстати, отмечают еще и День благодарности черным котам. Почему именно черным, остается загадкой. Но я попытаюсь ее разгадать и вам это все дело донести потом. Ну а вот Международный день ротвейлера, еще раз говорю, всех тех, у кого это сложно характерная собака есть, я вам скажу, что перед вами надо снять шляпу. За ваш характер и за вашу предприимчивость. Очень сложная собака.

0: iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju. Vai esat aizdomājušies, ka pensija mūsdienās sen vairs nav tikai dzīves noslēguma posms? Daudzi cilvēki pēc darba gaitu pabeigšanas izvēlas ceļot, nodarboties ar vaļaspriekiem vai apgūt jaunas prasmes, piepildot sen lolotus sapņus, kuriem iepriekš vienkārši nepietika laika. Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju.
1: Ome, bet tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nedājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krāja kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Вечерний променад.
4: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
4: На Ретро FM Латвия.
3: Вечерний променад.
5: Ну что, про Международный день Ротвейлера я вам рассказал. Черные коты, так, комиссионки, баклажаны. Вы знаете, этого мало оказалось. Да. Есть сегодня еще день рыжих котов с голубыми глазами. Это шикарное зрелище, да, парочку таких видел в своей жизни, но я бы сказал, что это нас с вами достаточно оставит безразличным на фоне того, что сегодня день лысых ежиков. И вот в этом плане сейчас придется пошевелить мозгами. А почему, спросите вы? А, отвечаю... Потому что я собираюсь дать раз, опять-таки, два билета. Тщательный конкурс «Мумитс» 3 числа, это проект в Дна и Куанда Сала. Это то место, на Андрей Сале, это то место, где проходят фестивали, концерты, различные тусовки, дискотеки и так далее. Итак, 23 августа, 20.30. Там будет выступать Илья Лагутенко и вся группа «Мумитроль». Ну и два билетика я могу запросто сегодня разыграть в нашем конкурсе. А что придется сделать? Я не случайно заострил ваше внимание на то, что сегодня день лысых ежиков. Вот какой бы товар... Что можно было бы назвать лысым ежиком? Вот самое хлесткое, самое ироничное и с юмором ваше креативное решение, по мнению нашей счетной комиссии, и будет награждено двумя билетами на концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумитроль». Итак, что бы можно было назвать лысым ежиком? Какой-нибудь, не знаю, товар, предприятие, все что угодно. Лысый ежик – это что? Чтобы захотелось туда пойти, купить. Ну, что-то хорошее, чтобы сразу возникло.

В мозгу, когда ты слышишь название «Лысый ежик». 244-244-14. Особо торопиться не надо. Я вам дам время до конца этого часа, а в следующем часу подведем итог. Итак, 244-244-14. Что можно назвать лысым ежиком так, чтобы это было или товарная какая-то бирка, знак, или какое-то название предприятия, чего угодно. Полет вашей фантазии приветствуется. Поехали!

0: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
1: Reklāma. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
8: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
10: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
11: Учитывая погодные условия, у нас какая-то тут была проблема со связью, и поэтому просили повторить условия конкурса. Все очень просто. Сегодня у нас день лысых ежиков, и посему задание было следующее. На 244-244-14 надо было мне прислать вариант, что это такое, что такое лысый ежик. Может быть, это товар какой-то, чтобы мне сразу захотелось побежать и купить его. Может быть, это это какое-то заведение, может быть, это какое-то, я не знаю, предприятие. Короче говоря, что такое лысый ежик? Если товар, то чтобы мне сразу захотел его пойти купить. Если это предприятие, чтобы я захотел пойти туда и что-то там или приобрести, или узнать. Ну, короче говоря, на ваш полет фантазии, надеюсь. 244-244-14. А тут уже варианты, я вам скажу, такие, да. Включая оговорки по Фрейду. Ну, ваяем, ваяем, дорогие друзья, ваяем. 244-244-14. Лысый ежик. Что это? Зачем это? И можно ли это купить? Может быть, это надо потрогать? Ну, не знаю. Короче говоря, ваша фантазия.

0: Напоминаю, что 23 августа в 20:30 на Wondersale, это Wonder Yossi, выступит группа Mummy Troll, и начало в 20:30. Кстати, уже можно будет заходить туда с 18:00. Ну, там, естественно, масса различных развлекательных заведений, типа кафе, баров и так далее. А посему, почему бы не провести вечер, так сказать, уже изначально в 6 туда придя, а в 20:30, глядишь, выходит Илья и начинает петь «Утекай». Ну, у меня так хорошо не получается, поэтому лучше выиграть, конечно, два билета у меня для того, чтобы отправиться на концерт. Ну, ваши, дорогие друзья, варианты – это что-то уже. Ну да ладно. Давайте, есть такое предложение, давайте заслушаем сейчас. Мы дружненько после краткой рекламы Павленко, а затем после новостей, скорее всего, что мы уже с вами будем подводить тогда итог. Ну, как-то так, если что-то хорошее такое попадется, и наша счетная комиссия единогласно придет к решению, то да. А если нет, устроим народное голосование, как обычно.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
2: Retro FM. Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
3: Реклама.
4: Каждое буднее утро на Retro FM.
5: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
4: Елена Рассохина и Александр Шунин.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: Radīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais?
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE Produkti LV strādā ar prieku.
4: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
5: Школа зовет?
6: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по суперценам.
5: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
7: Я пью до дна, за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
10: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Латвийский авиационный профсоюз призывает национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для работников, которые могут попасть под сокращение. Профсоюз учитывает запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. Комитет Рижской думы по городскому развитию сегодня не принял решение о создании координационной группы для смягчения последствий ремонта Вантового моста. Председатель комитета Эдгарс Берхольц предложил создать такую группу, чтобы заранее подготовиться к ремонту и уменьшить его влияние на движение жителей и предпринимателей. Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию поддержали выделение 1,5 миллиона евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового до железнодорожного моста. Планируется создать инфраструктуру для пассажиров и построить дополнительные причалы. Кроме того, будет разработан строительный проект плавучих причалов. Министр экономики Виктор Сваленес предлагает расширить государственную поддержку домохозяйств и вновь разрешить получать софинансирование на приобретение современных

0: современных энергоэффективных дровяных котлов. Крупнейшие мировые автопроизводители начали переходить на новые составы моторных масел из-за дефицита высококачественных базовых масел третьей группы. Их поставки были нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке. С 19 по 23 августа в Латвийском национальном музее природы можно будет увидеть сотни сортов томатов и душистых трав. Посетители смогут получить консультации специалистов по выращиванию и использованию растений, а также приобрести семена.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палайдзības программа».
0: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, в Курземе более солнечно, местами дождь, в Латгале продолжительные дожди. Ветер северный 1,5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра будет облачно, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными «Палайдзības программа».
2: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 вместе мы будем на Ретро-ФМ Латвия.

0: точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:19.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
3: Ну все, дорогие мои, стоп-машина, больше ничего не присылаем, ничего не креативим, достаточно. Сейчас будет чем заняться нашей счетной комиссией. Ну а потом, подведем итог. Дайте время теперь чуть-чуть разобраться с вашим искусством.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки Filman.
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Готов быть отличником вместе с Euronics. Идеальные помощники для учебы теперь еще выгоднее. Для круга друзей мощный OLED-монитор Asus ROG Strix Tandem теперь со скидкой 20%. Узнай больше на Euronics.lv.
10: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
11: «Шкода». Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
12: Flow up.
13: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV.
14: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
16: Hey!
17: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspridz piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1,30 €, plastelīns 2,50 €. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
18: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
12: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
19: И два билета на концерт группы «Мумий Тролль» 23 августа в 20:30 на «Вандерсала». Что такое «Вандерсала»? Мне вам объяснять не надо, да? Это зона отдыха на Андрейсале, где происходят тусовки, концерты. Там вкуснейшие коктейли наливают, там и кафе различные работают, и так далее, и так далее. Почему я так вам рассказываю? Потому что с 18 уже вход, и можете там провести достаточно много времени, причем приятно. Но и два билета сегодня могут достаться, если конечно, все-таки пройдет, как мы с вами планировали. День лысых ежиков я... Я сегодня анонсировал, поэтому лысый ежик, что это такое? Может, это товар, может, это какая-то услуга, может, это какое-то предприятие и так далее. Ну, короче говоря, вам надо было скреативить так, чтобы мне моментально захотелось пойти или купить, или посетить, или просто приобщиться вот к этому самому лысому ежику. И сразу скажу всем отдельное спасибо за участие. Много вариантов, но, к сожалению, не все пойдут в эфир, потому что, ну так как-то, да. А лысый ежик милый и безопасный, лысый ежик шампунь для умных мужчин, так считает Леонид. А что, неумные мужчины, что ли, шампунем не пользуются? Ну ладно. Очищенные пупырыстые, пупычатые огурцы, вылупившиеся зеленое колючее оболочки ядро каштана, вот так. Лысый ежик кактус после стрижки. Да. Ну, понятно, что кошка породы сфинкс с характером лысый ежик. Да, они такие своеобразные. Название компьютерной мыши, электрическая зубная щетка, у которой сели батарейки. Это все Ром наваял. Вот. Шапочка для бассейна. Лысее не бывает, так считает Ирина. Так. Лысый ежик это... Лысый ежик, кто-то звонит мне. Это бюро путешествий, которое организует экскурсии по Чернобылю. Да, Юрий, здоровый черный юмор, можно сказать, да, от вас поступил сегодня. Лысый ежик, парикмахерская для тех, кто еще не сдался. Анна, красивая девушка. Опа, вот это интересно, Валерий. Так, а лысый ежик шампунь для лысых мужчин. Так, привет из Туманного Альбиона Кашевскому. Спасибо, привет. Hello, как говорят, да, в таких случаях. На фирме «Лысый ежик» производим туфли без застежек. Вот Людмила стихами пошла. Так, два варианта на барбершоп. Причем один барбершоп из фотографии пришел от Александра, а второй просто название барбершоп от Юрия, но пришло на 4 минуты позже Александра. Так что, если что, то вроде как надо было бы, если комиссия так решила, Александру отдавать в этом случае. Пельменная лысый ежик, фишка меню, фарш торчит из теста, как иголки. Ром-ром, молодец. Ну ладно, теперь о главном и о грустном, о финале. Сейчас я вам зачитаю три варианта, за которых вы будете голосовать. Один из которых, ну, по итогам вашего голосования, скорее всего, и получит два билета на концерт «Мумий Тролль». Ну, а если вы не будете достаточно активны и не проголосуете, ну, тогда я билет отдам Константину или Александру. Посмотрю. Вот, так сказать, бросим монетку и кому отдадим. Итак, для начала специальный приз от меня лично и от нашей счетной комиссии отправляется, я так понимаю, в Даугавпилс абоненту ТА. Лысый ежик – это первая ассоциация презерватив с пупырышками. Как говорится, по Фрейду. Ну, абсолютно вас понимаю, уважаемая ТА. Поэтому присылайте свое любимое музыкальное произведение. Вы получаете специальный приз. Зато вот, как говорится, честно. Клуб анонимных холостяков «Лысый ежик». Вариант номер один. Вариант номер два. Коллекторское бюро «Лысый ежик». Стрижем даже ежей. И вариант номер три. От лысого ежика до колобка всего один шаг. Сделай его, не бойся. Косметологи нашего салона всегда готовы помочь тебе. Косметологи вариант номер три, коллекторское бюро номер два и клуб анонимных холостяков – это вариант номер один. Поехали, народ, помоги разобраться. Или одно из двух.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Да, Сергей, к сожалению, ваш вариант про стриптиз-клуб для одиноких женщин «Лысый ежик», «Женщина, не дай ежику скучать», он пришел уже после того, как мы начали процесс голосования, поэтому вы вне конкурса.
2: Мяу.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: На Retro FM Latvia.
3: Ну что, уважаемые, будем подводить итог, как говорится. Спасибо вам за вашу активность, за голосательный процесс, который вы помогли тут нам разобраться, соответственно, с победителем. Ну, бронза у Лины, клуб анонимных холостяков, лысый ежик. Серебро у Игоря, коллекторское бюро, лысый ежик, стрижем даже ежей. И золото сегодня получает Марко Марко, за которого проголосовало однозначно самая большая часть голосующих, уж не знаю, друзья, родственники или как, но все 22 голоса, которые Марк получил, он, так сказать, вот эти 22 голоса обеспечили ему победу. От лысого ежика до колобка всего один шаг. Сделай его, не бойся. Косметологи нашего салона всегда готовы помочь тебе. И в скобках пьяных ежиков мы не обслуживаем. Но чувствуется, что у Марко Марко есть понятие о том, как надо писать вот эти все рекламные штуковины. Поэтому 23 августа в 20:30 вы сможете увидеть Марко Марко на концерте группы «Мумитроль» на Wondersale. Всем спасибо. До следующих интерактивов.

0: Анастасия, специалист CarGlass.
1: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
2: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Nord Baby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nord Baby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
7: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
8: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
7: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в Покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
9: Размер имеет значение?
10: Смотря для чего.
9: Конечно, для хлеба.
10: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
9: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
11: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
12: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
13: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skansas 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
14: Hey!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
16: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! ETSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
17: Вечерний променад.
18: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвии.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
3: С 4 до 7.
4: Ну, как говорится, до выхода Павленко в эфир осталась одна композиция и реклама. Ну, ждем Алексея и с погодой, и с новостями.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Школа зовет?
6: RD Electronics отвечает суперценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по суперценам.
5: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
7: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tērps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Латвийский авиационный профсоюз призывает национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для работников, которые могут попасть под сокращение. Профсоюз учитывает запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. Комитет Рижской думы по городскому развитию сегодня не принял решение о создании координационной группы для смягчения последствий ремонта Вантового моста. Председатель комитета Эдгарс Берхольц предложил создать такую группу, чтобы заранее подготовиться к ремонту и уменьшить его влияние на движение жителей и предпринимателей. Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию поддержали выделение 1,5 миллиона евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового до железнодорожного моста. Планируется создать инфраструктуру для пассажиров и построить дополнительные причалы. Кроме того, будет разработан строительный проект плавучих причалов. Министр экономики Виктор Сваленес предлагает расширить государственную поддержку домохозяйств и вновь разрешить получать софинансирование на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Крупнейшие мировые автопроизводители начали переходить на новые составы моторных масел из-за дефицита высококачественных базовых масел третьей группы. Их поставки были нарушены

0: из-за конфликта на Ближнем Востоке. С 19 по 23 августа в Латвийском национальном музее природы можно будет увидеть сотни сортов томатов и душистых трав. Посетители смогут получить консультации специалистов по выращиванию и использованию растений, а также приобрести семена.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, в Курземе более солнечно, местами дождь, в Латгале продолжительные дожди. Ветер северный 1,5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра будет облачно, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем радио.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:18.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
3: Ай, какая заявка пришла из долга впился. Знаете, пришлите мне еще один какой-нибудь вариант на вашу любимую песню. Боюсь, что с этой у меня будут проблемы. Договорились? Таинственный абонент ТА.

0: променад. На ретро-ФМ Латвия.
1: Так, вы знаете, по порядку, если идти, что будет дальше, то, естественно, будет, вот пришла заявка, и она будет исполнена, и будет посещение моего итальянского цеха, потому что сегодня дата обалденная. Ну, как говорится, обо всем по порядку, поехали. Для начала Би-2, которая научит нас быть счастливыми. 18:23. А что, немного счастья под вечер?

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца напольного содержания 10 штук, евро 79. Апельсиновый сок Тимберг 1 литр, евро 49. И ультрапастеризованное молоко 1 литр с купоном Lidl Plus 69 центов. Lidl. Стоит того.
2: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
7: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
8: No sākuma to mēģināja izdarīt gailes. Tad to mēģināja izdarīt reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
9: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
10: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
13: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
14: В студии Эдмунд Кашевский.
15: Ну, Даугавпилс, лови, лови заявку для таинственного абонента ТА. На самом деле это круче, по-моему, чем портной.

Se come una canzone di Mogol e Батисти. Это в переводе это как в песне Могола и Батисти. А между прочим, это было в исполнении Мины, эта композиция, и такого, ну, скажем так, может быть, не первый эшелон итальянских таких биг-исполнителей, но тем не менее, Андреа Мингарди, очень, очень известный на самом деле. Если вы любите итальянскую музыку, рекомендую полюбопытствовать и так сказать, ознакомиться. А дело в том, что у автора текста этой песни, у Джулио Рапетти Могол, сегодня юбилей, 90 лет, представляете? Один из самых известных итальянских поэтов-песенников, известных широкой публике под псевдонимом Могол. Родился он 17 августа 1936 года. Почти всегда упоминается в связи с тандемом Лучо Батисти, с которым он творил на протяжении многих лет. И творческое сотрудничество было долгим и успешным, хотя его вклад в итальянскую музыку необычайно великий и выходит за рамки этого союза. Я имею в виду Могола. Начиная с 60-х годов, по настоящее время тексты Могола наполняют репертуары многих итальянских суперзвезд, среди них и Челентано, и Джанни Моранди, и Катерина Казелли, и группа Дик Дик, и многие-многие другие. Кстати, для Челентано Могол написал 60 песен, начиная с 1961 года. Позже, вместе с композитором Джанни Белла, Могол принял участие в создании 5 альбомов певца, и первый альбом назывался «Io non so parlar d'amore». И было это в 99-м году. Я не знаю, как говорить про любовь. Ну, так, так сказать, в переводе. Вдруг кто-нибудь из нашей аудитории не владеет итальянским, я вот посему и перевожу. А последний альбом вышел этого союза в 2007 году для Челентано. Называлась эта пластинка «Dormi amore, la situazione non è buona». «Спи, дорогая, потому что ситуация не слишком хорошая». Ну и одна из самых известных песен из этого альбома и этого творческого трио – это, конечно же, «Confessa». Ну и альбом назывался «Per sempre» и до сих пор пользуется огромной популярностью. Мы его услышим в конце моего токинга. В 2009 году между Челентано и Моголом произошла размолвка, пробежала черная кошка, и они прекратили сотрудничать. И уже в 2011 году выходит очередной альбом Челентано «Facciamo finta che sia vero», сделаем вид, что это было все по правде, но который уже был записан без участия Могола и Джанни Белла. Могол также известен как человек, который дал жизнь футбольной национальной сборной итальянских певцов, которая называется «Nazionale Italiana Cantanti». И основана она была 10 октября 1975 года. Вместе он ее основывал с Джанни Моранди, с Паоло Менголи, Умберто Тоци и Клаудио Бальони. Они соревнуются и ездят по всей Италии с благотворительными целями. И, кстати говоря, катаются по всему миру. Огромный резонанс получила их поездка в Америку, где они собрали огромное количество денег как раз-таки на благотворительные цели. Ну, Могол не оставляет не только творческую деятельность, но и общественную, и за национальную, так сказать, маленькая такая еще деталь, за национальную сборную певцов Могол сыграл целых 279 игр и, представляете, забил 33 гола. Так вот, за общественную деятельность и за все хорошее, что Могол сделал для Италии, 30 ноября 2006 года указом Министерства внутренних дел Италии поэту было дано право к собственному имени добавлять еще и Могол. Ну, то бишь, если в паспорте он Джулио Рапетти Могол, то он может от этого всего отказаться и называться просто Могол, и все понимают, о ком идет речь и что это за человек. Ну, я думаю, что 90 лет – это тот возраст, когда уже очень солидно, и кроме здоровья, я думаю, человеку желать, в общем-то, в таком возрасте солидном уже и больше ничего не надо, потому что все остальное у него есть. И дети, и жены, и деньги, и слава, все. Поэтому «Augury, tante auguri, maestro, e tante belle cose, tante nuove hit».
Ну, а вот эта песня, я думаю... Ну, я не знаю, есть ли человек, который ее может слушать спокойно, у которого не идут мурашки. Черт его знает, у меня лично не так. Я ее очень переживаю.

Да, как говорил Фред Рейнберг, «Царство ему небесное», когда ты понимаешь, о чем поешь, а он впоследствии пел по-итальянски шикарно, когда уже язык изучил, совсем другое дело. Ну да. Смысл этого текста, этих слов, которые написал Могол, обалденный. Если есть желание, полюбопытствуйте, сделайте Google перевод, и вы поймете, о чем я говорю.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Сагитовую.

Ну вот, собственно говоря, и все на сегодня. То, что не успел сделать сегодня, обязательно сделаю завтра, обещаю. Ну, хочу пожелать вам хорошего вечера. Да, однозначно позитивного настроения. И помните, что грешить плохо, но приятно. А когда приятно, это хорошо. А то, что хорошо, не может быть плохо. Главное, без фанатизма. Почему я это сказал? Потому что время столь быстротечно, оно так быстро летит. Но только помните, без фанатизма. Бай-бай, это Эдмунд Кашевский был. Назначаю вам свидание завтра в 16:00 на Retro FM Латвия.

0: Dzīvniekā Rimi Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
2: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
3: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
2: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
4: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгодней. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году выбирайте

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7:20.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite, dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал...
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspridzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, в Курземе более солнечно, местами дождь, в Латгале продолжительные дожди. Ветер северный 1,5 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра будет облачно, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, в Курземе более солнечно, местами дождь, в Латгале продолжительные дожди. Ветер северный 1,5 метров в секунду. В Лиепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра будет облачно, осадки маловероятны, температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 18-19.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,